0: помог, на ты юристей пречистоматы, слыхал мой баты. Ой, чипан, чипробан, бить не вдорасти, эй, ну, махлопти, давай.
1: Ща не йде, а не йде. Не притомилися. Останню. Чого сучі, діти? Мучитесь?
2: Підуємо!